кудо. Пашембол рве на руга да пира, мос ма куйто. Да пире то око, да шаре да грира, мос ма куйто. Пашембол мраган дютре вагабонда, мос ма куйто. Дек шиха ни крера, дек ринте ми конжа, мос ма куйто. Пашембол пасова ди куни ди сват, мос ма куйто. Дек юмис мам псинте ме дите ме нам, мос ма куйто.